от Отца пришел с небес, и сотни совершил чудес. Болезнь врачу я душ телес, но говорили в нем есть бес. Его слова не благовест, в них явно есть иной подтекст. Из наших душ, из здешних мест, нам лучше, чтобы он исчез. Его учение просто стресс, и потому пошел процесс. Молва предательства, арест. Пилат, имея власть и вес, увидел в этом Божий перст. Евреям рек в противовес, не выдаст Бог, свинья не съест. С царем хотите быть или без, но бурю вызвал и протест. Им крови нужно,

когда Иуда в петлю влез, и весь народ, что был окрест, ту кровь невинную понес. И вот Голгофа, страшный крест, он на кресте уста отверз. «Прости им, отче!» — произнес. Сказал и умер. И умер.

небесный хлеб, вкусив и питье. Оно огонь страстей в груди потушит, и вся земля уйдет в небытие. Но коль в сердцах живет земная вера и жажда денег, яств и питья, тогда и небо станет атмосферой и убежит.

и жажда денег яств и пития, тогда и небо станет атмосферой и убежит из сферы.

О праведный отец наш Авраам, ты веру словно луч явил средь мрака, беспрекословно Богу ты отдал святую жертву сына Исаака. Ты не перечил и не стал в ответ роптать, за что своих рабов караешь, Боже, когда Господь велел ему отдать того, кто сердцу был всего дороже. И ты отдал, и сына ты обрел, ведь Бог — источник жизни, а не смерти. И от тебя по вере произвел Господь своих детей по всей планете. И ты отдал, и сына ты обрел, ведь Бог — источник жизни, а не смерти. И от тебя по вере произвел Господь своих детей по всей планете.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да

Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Иакова избра себе Господь, Израиля в достояние себе. Яко аз познах, яко вели Господь, Господь наш над всеми боги. Вся елика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, и в морях, и во всех безднах. Возводя облаки от последней земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, и же порази языки многие, и изби цари крепкие, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Васанска, и вся царствия Хананска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим. Господи, имя Твое в веки, память Твоя в роды род. Яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится. И дали язык сребро и злато, дела рук человеческих. Уста ему-то не возглаголют, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, нежебо есть духа у стех их. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилю благословите Господа, доме Аронь благословите Господа, доме Левинь благословите Господа, боящиеся Господа благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милости Его, исповедайтеся Богу богов, яко век милости Его. Исповедайтеся Господи и Господи, яко в век милости Его, сотворшему чудеса вели единому, яко в век милости Его, сотворшему небеса разумом, яко в век милости Его, утвердившему землю на водах, яко в век милости Его, сотворшему светило вели единому, яко в век милости Его, солнце во область дней, яко в век милости Его, луну и звезды во область ночи, яко в век милости Его, поразившему Египта с первенца Его, яко в век милости Его, и изведшему Израиля от среды их, яко в век милости Его, рукою крепкою и мышцою высокою, яко в век милости Его, раздельшему Черное море в разделение, яко в век милости Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко в век милости Его, и истрясшему фараона и силу Его в море Черное, яко в век милости Его, проведшему люди своя в пустыне, яко в век милости Его, поразившему цари вели.

Бога царя Вассанска, яко век милости Его, и давшему землю их достояние, яко век милости Его, достояние Израилю рабу своему, яко век милости Его, яко во смирении нашим помянуный Господь, яко век милости Его, и избавленный есть от врагов наших, яко век милости Его, даяй пищу всякой плоти, яко век милости Его, исповедайтеся Богу Небесному, яко век милости Его. На реках Вавилонских, там и Седохом, и Плакохом, внегда помянуте нам Сиона, на вербих посреди Его обесиха морганы наша, яко там и вопросишенный пленшей нас о слове сих песней и ведшей нас о пении. Воспойте нам от песни сионских, как о воспоем песнь Господню на земле чуждей, аще забуду Тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну Тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны Едомские, в день Иерусалим, глаголющия, истощайте, истощайте до основания его. Тщи, Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст Тебе воздаяние Твое, еже воздала и сина. Блажен, иже имя Ты разбиет младенцы Твоя,

веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою Тебе, яко услышал и сися глаголы уст моих. Поклонюсь ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличилось и над всем имя Твое святое. Вон же, аще день призову Тебя, скоро услыши мя, умножишь имя в души моей силою Твоею. Да исповедятся Тебе, Господи, все цари и земсти, яко услышишь вся глаголы уст Твоих. И да воспоют в путях Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть. Аще пойду посреди скорби живишь имя, на гнев враг моих простерлась и руку Твою, и спаси мне десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Господи, искусил меня сии, познал меня сии, Ты познал и седание мое, и восстание мое, Ты разумел и помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты си исследовал, и вся пути моя провидел и си. Яко несть льстиво языце моем, все, Господи, Ты познал и вся последняя и древняя, Ты создал и семя и положил и на мне руку Твою. Удивися разум Твой от меня, утвердися, не возмогу к нему. Кому пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, кому бежу? Аще взыду на небо, Ты там и еси, аще снеду в ад, там и еси. Аще возьму крылья мои раны и вселюся в последних моря, и там оба рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя. И рех еда тьма поперет мя, и ночь просвещения в сладости моей. Яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма и я, такой свет и я. Яко Ты создал еси утробы моя, восприял меня еси из чрева матери моей я. Исповемся Тебе, яко страшно удивился еси, чудно дела Твоя и душа моя знает зело. Не утаися кость моя от Тебе, и уже сотворилась и в тайне, и состав мой в преисподнюю земли. Несоделанные мои видести очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзья Твои Божии, зело утвердишеся владычестве их. И зачту их, и паче песка умножатся, в остах еще есть с Тобою. Аще избиешь и грешники Божии, мужи и кровей уклонитесь от меня. Яко ревнивее есть те в помышлениях, приимут суету грады Твоя. Не ненавидящие летя, Господи, возненавидях, и в разех Твоих и стаях. Совершенную ненависть возненавидях я, во враги бывшими. Искуси мя, Боже, и увечь сердце мое, истяжи мя, и разумей стези моя. И видь, аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукаво, от мужа неправедно избави мя. И же помыслишь о неправду в сердце, весь день о полчах убрани. И застриша язык свой, яко змиин, яд аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничей, от человек неправедных изми мя. И же помыслишь о запятье стопы моя. Скрыша гордие сеть мне, и ужин припяша сеть ногам моима. При стези соблазны положишь ами. Рех, Господи, ви, Бог мой, если Ты внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего. Осенил иси над главой моей в день брани. Не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику. Помыслишь о намя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труду стен их покроет я. Падут на них угли огненные, не сложишь и я в страстях, и не постоят. Муж язычен не исправится на земле, мужа неправедно злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и мести Богим. Обаче праведни исповерятся имени Твоему и вселятся праве с лицем Твоим.

Аминь. Господи, возва к Тебе, услыши мя, вон ми глас умоленья моего, вник да возвати ми к Тебе. Да исправится молитва моя, яко ходила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевать вины о грехах с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуся со избранными их. Накажет мя праведник милостью и обличит мя, елей же грешного, да не намастит главы мои я. Яко еще и молитва моя во благоволениях их, пожертвуй быша при камени судьи их. Услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишися кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповах, не отыми душу мою. Сохрани мя от сети, уже составишами, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницу, един есть аз, донде же приду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Нигда исчезать от меня духу моему, и Ты познал из стези моя. На пути сем по нему же хождах, с крыша сеть мне. Смотрях одесную и возглядах, и небес зная меня. Погиби бегство от меня, и не изыскай душу мою. Возва к Тебе, Господи, рех, Ты си упование мое, часть моя иси на земле живых. Вон ми моление моему, яко смирихся зело. Избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя в правде Твоей. И не вниди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погна враг душу мою, усмирил ей в землю живот мой. Посадил мя есть в темных, яко мертвое века. И уныв во мне дух мой, во мне смятися сердце мое. Помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твоей поучахся. Воздех к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподоблюся нисходящим в ров. Слыша, ну сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяк душу мою. Изми мя от враг мой, Господи, к Тебе прибегух, научи мя творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребиши враги моя, и погубиши вся остужающая души моей.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Христе Божий, иже страстьми Твоими страсти моя исцеливый, и язвами Твоими язвы моя врачевалый, даром немного Тебе прегрешившему слезы умиления. Сраствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести ею же мясопротивник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели. Яко нимом покаяния, нимом умиления, нимом слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию. Омрачихся умом в житейских страстях, не могу возрети к Тебе в болезни, не могу согретися слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даром мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое. Даром мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Остави Тя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей и сопрещи мне овцам избранного Твоего стада. Воспитаемся с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.

со скал горделивой души. Себя очищай покаянием, на грех налагая запрет, и сердце наполнит сиянием нездешний

пшеницы или ржи. Природы чудная краса, поля и реки и леса. И мчались мысли вверх и вниз, ища во всем великий смысл. Когда глядел через окно,

И у меня оно ведь есть, но я грехом пропитан весь. Во мне гордыня, ложь и спесь, всех зол немыслимая смесь.

говорят, что ими сложенными в ряд дорога выслана в ад. Они ведь все, сгорев дотла, не превратились в дела. А поезд дальше все спешил, и я полжизни в нем прожил. В пустом искусственном мирке, от света правды вдалеке. Но задним понял я умом, что жизнь не тут, а за окном. Там, где озер земных глаза в себе вмещают небеса. Я сошел в тот новый мир, вдохнув небесный эликсир. Земля и небо, где слились.

нашей жизни всей земной замкнулся прочной колеей. В духовной тьме и в суете нас поезд мчит в небытие.

я на сутки иду на работу. Я в автобусе полном варюсь. Завтра в 8 утра я вернусь. Мне приснится, наверное, что-то, когда спать на диван повалюсь. Я о прошлом подумать успею,

не забыть нету сил. О тебе вспоминаю, боль не та уж теперь. Не позвонишь, я знаю, и не надо, поверь. Мне работа отрада, отрада, а свобода теперь как тюрьма. Этой болью мне выстрадать надо, я ведь чашу любовного яда осушил без остатка до дна. А на скорой все сроки ужаты, что случись, виноват без вины. Сотня ампул, шприцы и аппараты, сколько здесь в пересчет на караты единиц баснословной цены.

Мы на вызов летим, все секунды решают сейчас. Может, в землю сегодня кого-то и не закопают, а кому суждено, сбросят тело, как лодка балласт. Кто-то судьбами вертит и решает без нас, жизни быть или смерти, и внезапно подчас.

налившись тяжестью свинца, не сознают свою бескрылость. Я вам принес благую весть, в Кулевче храм Никольский есть, делами дивными процветший, Бог от неверья лечит здесь, а также

их не вместит моя строка. И лилии чудное цветенье, они без влаги и земли в Киоте старом изнутри, где Богоматери икона небесным цветом расцвели наперекор.

цветок небесный ей вручил. Была то лилия из рая. Здесь чистой веры пей глоток, не верит в Бога только тот, кто сам решил в Него не верить, упрямо запер на замок души своей.

и душ людских холодный дом. Согрей святым своим огнем и попали грехи и страсти. Мне не исчислить всех чудес, здесь мироточит, плачет крест, слезинки катятся ручьями, небесный врач приемлет днесь земными бровями.

Коль принесем ему любовь, Господь излечит от грехов, отпустит души наши с миром. Своей души не прячь лица, чтобы уверовать в Отца и совершать пути спасения. Нужны не столько чудеса, а только сердце изволенье. Если сбудется оно, то чудо главное свершится. Душа, остывшая давно, где было пусто и темно, в чертог небес.

лавины со скал горделивой души. Себя очищай покаянием, на грех налагая запрет, и сердце наполнит сиянием, не

сияние в душе, где пустыня была, изгинет от этой святыни греховная мертвая мгла.

Мы напитались мудростью книжной, гипотез ворох знали наизусть, но путь избрали вовсе не престижный.

привязав к земной телесной жизни, но все же мы избрали крестный путь. Ни шагу назад, как в бою,

блужданий годы, пропасти грехов, переступившие совести границы, объелись мы запретных всех плодов. И потому мы изгнаны из рая, утратили и радость, и покой, скорбями и болезнями стегая, нас мучит ад, пока еще земной. Ни шагу назад, как в бою, ты истиной припоясайся и в правды оденься броню. И вспять уже не обращайся, вот пропасть, и ты на краю. Тут веры щитом защищайся, Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся. И терпим мы великое томление, ведь свет и тьму вовек не примирить, чтоб навсегда исчезло раздвоение. Нам нужно тело духу покорить. И потому мы путь избрали крестный, вступили в бой за жизнь, идя на смерть. Для неба мы должны душой воскреснуть, а для греха навеки умереть. Ни шагу назад, как в бою, и вылезть из кожи старайся, греховную сбрось чешую и в ризу добра облекайся. А кто на переднем краю, враждебных полков не пугайся, Господь победитель в бою, ты верным ему оставайся.

Живу я на свете и сердцу внимаю. Когда час мой смертный придет, я не знаю, но знаю, что поздно уж будет тогда, и всех не готовых

постигнет беда. Смотрю я на небо, смотрю и вздыхаю. Зачем во грехах я, зачем погибаю? Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Ведь есть покаяние, ведь есть избавление, Христом совершилось.

Восстань же немедли, порви свои сети, смотри, как ты связан, ты пленник у смерти, и только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести. И только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести.

души прямой и светлый в запустении почти. Но путь, ведущий в пекло, там людей, как саранчи. Он вначале медом мазан, только вскоре вот беда.

сразу жизни горькая вода. Чего же, почему же все бредут по сторонам, в эти грязи, в эти лужи, уподобливаясь псам? Да потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз, души спят, не зная даже, что для неба родились. Потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз, души мрут.

места, где наши встретились пути. В дальневосточном автобатальоне, хоть я о нем не часто вспоминал, других друзей мне встретилось немало, но я их с легким сердцем

Милу веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние не присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги

Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Иакова избра себе Господь, Израиля в достояние себе. Яко аз познах, яко вели Господь, Господь наш над всеми Боги. Вся елика восхоте Господь сотвори на небеси, и на земли, и в морях, и во всех безднах. Возводя облаки от последней земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, и же порази языки многие, и изби цари крепкие, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Васанска, и вся царствия Ханаанска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим. Господи, имя Твое в веки, память Твоя в роды род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится. И дали язык сребро и злато дела рук человеческих, уста ему-то не возглаголют, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, ниже бо есть духа устехи. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилю благословите Господа, доме Аронь благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его, исповедайтеся Богу богов, яко век милость Его, исповедайтеся Господи, Господи, яко век милость Его, сотворшему чудеса велие единому, яко век милость Его, сотворшему небеса разумом, яко век милость Его, утвердившему землю на водах, яко век милость Его, сотворшему светило велие единому, яко век милость Его, солнце во область дней, яко век милость Его, луну и звезды во область ночи, яко век милость Его, поразившему Египта с первенца Его, яко век милость Его, и изведшему Израиля от среды их, яко век милость Его, рукою крепкою и мышцою высокою, яко век милость Его, раздельшему черное море в разделение, яко век милость Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко век милость Его, и истрясшему фараона и силу Его в море черное, яко век милость Его, проведшему люди своя в пустыне, яко век милость Его, поразившему цари велие, яко век милость Его, и убившему цари крепкие, яко век милость Его, Сиона царя Аморейска, яко век милость Его, и Ога царя Васанска, яко век милость Его, и давшему землю их достояние, яко век милость Его, достояние Израилю рабу своему, яко век милость Его, яко во смирении нашим помянуны Господь, яко век

и избавил ныне есть от врагов наших, яко век милость Его. Дай пищу всякой плоти, яко век милость Его. Исповедайтеся Богу Небесному, яко век милость Его. На реках Вавилонских, там и Седохом, и Плакахом, внегда помянуте нам Сиона. На вербих посреди Его обесиха морганы наша, яко там и вопросишены и пленшие нас о словесек песни, и ведшие нас о пении. Воспойте нам от песни сионских, как и воспоем песнь Господню на земле чуждей. Аще забуду Тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну Тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны Едомские, в день Иерусалим, глаголющие, истощайте, истощайте до основания Его. Тщи, Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст Тебе воздаяние Твое, еже воздала и сина. Блажен, иже имя Ты разбиет младенцы Твоя,

Веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою Тебе, яко услышал исися глаголы уст моих. Поклонюсь ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличилось и над всем имя Твое святое. Вон же, аще день призову Тебя, скоро услыши мя, умножишь мя в души моей силою Твоею. Да исповедятся Тебе, Господи, все цари и земсти, яко услышишь вся глаголы уст Твоих. И да воспоют в путях Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть. Аще пойду посреди скорби живишь мя, на гнев враг моих простерлась и руку Твою, и спаси мя десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Господи, искусил мя си, познал мя си, Ты познал и седание мое, и восстание мое, Ты разумел и помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты си исследовал, и вся пути моя провидел и си. Яко несть льстиво языце моем, все, Господи, Ты познал и вся последняя и древняя, Ты создал и семя и положил и на мне руку Твою. Удивися разум Твой от меня, утвердися, не возмогу к нему. Кому пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, кому бежу? Аще взыду на небо, Ты там и еси, аще сниду в ад, там и еси. Аще возьму крылья мои раны и вселюся в последних моря, и там оба рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя, и рех едать мя поперед мя, и ночь просвещения в сладости моей. Яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма и я, тако и свет и я. Яко Ты создал иси утробы моя, восприял мя иси из чрева матери моей я. Исповемся Тебе, яко страшно удивился иси, чудно дела Твоя и душа моя знает зело. Не утаися кость моя от Тебе, и уже сотворилась и в тайне, и состав мой в преисподнюю земли. Несоделанные мои видести очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзи Твои Божи, зело утвердишися владычестве их. И зачту их, и паче песка умножатся, в остах еще есть с Тобою. Аще избиешь и грешники Божии, мужи и кровей уклонитесь от меня. Яко ревниве есть те помышления их приимут суету, грады Твоя. Не ненавидящие летя, Господи, возненавидях, и в разех Твоих и стаях. Совершенную ненависть возненавидях я, во враги бывшими. Искуси мя, Боже, и увечь сердце мое, истяжи мя, и разумей стези моя. И видь, аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукаво, от мужа неправедно избави мя. И же помыслиша неправду в сердце, весь день о полчах убрани. И застриша язык свой, яко змиин, яд аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничей, от человек неправедных изми мя. И же помыслиша запятие стопы моя. Скрыша гордие сеть мне, и ужу и припяша сеть ногам моима. При стези соблазны положишь ами. Рех, Господи, ви, Бог мой, если Ты внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего. Осенил иси над главой моей в день брани. Не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику. Помыслишь на мя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труду стен их покроет я. Падут на них угли огненные, не сложишь я в страстях, и не постоят. Муж язычен не исправится на земле, мужа неправедно злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и мести Богим. Обаче праведни исповерятся имени Твоему и вселятся праве с лицем Твоим.

Аминь. Господи, возва к Тебе, услыши мя, вон ми глас умоленья моего, вник да возвати ми к Тебе. Да исправится молитва моя, яко ходила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавстве, не пщевать вины о грехах с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуся со избранными их. Накажет мя праведник милостью и обличит мя, еле же грешного, да не намастит главы мои я. Яко еще и молитва моя во благоволениях их, пожертвуй быша при камени судьи их. Услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишися кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповах, не отыми душу мою. Сохрани мя от сети, уже составишами, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницу, един есть аз, донде же приду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Нигда исчезать от меня духу моему, и Ты познал из стези моя. На пути сем по нему же хождах, с крыша сеть мне. Смотря одесную возглядах и небес, зная меня, погиби бегство от меня и не изыскай душу мою. Возва к Тебе, Господи, рех, Ты си упование мое, часть моя иси на земле живых. Вон ми моленье моему, яко смирихся зело. Избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя в правде Твоей. И не вниди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погнав враг душу мою, усмирил ей в землю живот мой, посадил мя есть в темных, яко мертвое века. И уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое. Помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твоей поучахся. Воздех к Тебе, руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыша, ну сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяк душу мою. Изми мя от враг мой, Господи, к Тебе прибегу, научи мя творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живейши мя, правдою Твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся остужающая души моей, яко

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Христе Божий, иже страстьми Твоими страсти моя исцеливый, и язвами Твоими язвы моя врачевалый, даром немного Тебе прегрешившему слезы умиления. Сраствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести ею же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели. Яко нимом покаяния, нимом умиления, нимом слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию. Омрачихся умом в житейских страстях, не могу возрети к Тебе в болезни, не могу согретися слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даром мне покаяние всецелое и сердце люботрудное возыскание Твое. Даром мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Остави Тя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей и сопрещи мне отцам избранного Твоего стада. Воспитай меня с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.

я на сутки иду на работу, я в автобусе полном варюсь. Завтра в 8 утра я вернусь. Мне приснится, наверное, что-то, когда спать на диван повалюсь. Я о прошлом подумать успею, все, что было, живет ведь во мне.

Не забыть нету сил, о тебе вспоминаю. Боль не та уж теперь, не позвонишь, я знаю, и не надо, поверь. Мне работа отрада отрада, а свобода теперь как тюрьма. Этой болью мне выстрадать надо, я ведь чашу любовного яда осушил без остатка до дна. А на скорой все сроки ужаты, что случись, виноват без вины. Сотня ампул, шприцы и аппараты, сколько здесь в пересчет на караты единиц баснословной цены.

Мы на вызов летим, все секунды решают сейчас. Может, в землю сегодня кого-то и не закопают, а кому суждено, сбросят тело, как лодка балласт. Кто-то судьбами вертит и решает без нас, жизни быть или смерти, и внезапно почувствовать.

напитались мудростью книжной, гипотез ворох знали наизусть, но путь избрали вовсе непрестижный.

разогнуть, их привязав к земной телесной жизни. Но все же мы избрали крестный путь. Ни шагу назад, как в бою, коль вышел на бой

оставайся. А позади безумные страницы, блужданий годы, пропасти грехов, переступившие совести границы, объелись мы запретных всех плодов. И потому мы изгнаны из рая, утратили и радость, и покой, скорбями и болезнями стегая, нас мучит ад, пока еще земной. Ни шагу назад, как в бою, ты истиной припоясайся и в правды оденься броню. И вспять уже не обращайся. Вот пропасть, и ты на краю. Тут веры щитом защищайся. Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся. И терпим мы великое томление, ведь свет и тьму вовек не примирить, чтоб навсегда исчезло раздвоение. Нам нужно тело духу покорить. И потому мы путь избрали крестный, вступили в бой за жизнь, идя на смерть. Для неба мы должны душой воскреснуть, а для греха навеки умереть. Ни шагу назад, как в бою, и вылезть из кожи старайся, греховную сбрось чешую, и в ризу добра облекайся. А кто на переднем краю, враждебных полков не пугайся, Господь победитель в бою, ты верным ему оставайся.

Любой из нас не раз изведал и поражение, и победы. Таков ход жизни, сэ-ля-ви. В одной цепи все эти звенья и научают нас смирению, терпению, вере и любви. Боролись прадеды, смотри, все силы духа напрягая, со злом, которое внутри, грехи в себе искореняя. И разрешив проблемы эти, коли случалось быть в войне, то побеждали всех на свете, в душе имея мир, как дети, и водворяли мир в стране. Не оттого ль мы все в бедах, что утопаем во грехах, а в победителей все метим?